тех, кого любишь, убиваешь сам. На тех, кого ненавидишь, не хватит денег. Тем, кого любишь, не нужны слова. И уже нет мест, чтобы

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

На берег. Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Целую россыпь наград привезли брянские каратисты в соревновании Центрального федерального округа. На турнире в подмосковной Лобне в рамках первенства и чемпионата центральной части России по всестилевому карате собрались порядка 500 спортсменов. Брянскую область представляли воспитанники региональной федерации. Брянские каратисты показали впечатляющие результаты и привезли домой 37 медалей различного достоинства. В копилке сборной Брянского региона 15 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых наград. Спортсмены достойно представили область на турнире столь высокого уровня. Выступление брянцев еще раз подтвердила высокий уровень подготовки каратистов Брянской области. А вот брянские самбисты также на первенстве Центрального федерального округа завоевали золото, серебро и бронзу. Соревнования прошли в подмосковных Люберцах. В турнире по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет участвовали порядка 200 спортсменов из 14 российских регионов. Брянская область показала достойные результаты. Золотые медали завоевали Александр Борисенко и Александра Балухта. Серебряным призером стала Милана Лысенко. Бронзу завоевал Артем Разгонов. Брянский путешественник отправился в Владивосток на велосипеде. Андрей Козлов, известный путешественник из Жуковки, каждый год отправляется в дальние странствия на велосипеде, кстати сказать, Жуковского завода. В прошлом году он доехал до Памира, ранее добрался до монгольской границы, побывал на Кольском полуострове, посетил другие интересные места нашей страны. На этот раз его путь лежит во Владивосток. За 2 недели пути он добрался до Чувашии. О своих впечатлениях Андрей ежедневно рассказывает в своем блоге ВКонтакте. Брянские ветераны специальной военной операции поборются за Кубок России по 3D-стрельбе из лука. На одной площадке в Новосибирске пройдет финал Кубка России по стрельбе из лука в дисциплине 3D и чемпионат России. Его участниками станут почти 200 спортсменов из 26 российских регионов. По итогам будут определены сильнейшие стрелки, которые продолжат бороться за Кубок. Брянские ветераны спецоперации с большой радостью приняли приглашение тренера сборной России по стрельбе из лука в дисциплине «Очеребиатлон» Владимира Ленькова и отправились на состязание. Юноши «Динамо» Брянск победили в турнире по мини-футболу. На стадионе брянских «Партизан» состоялся городской турнир. Его участниками стали ребята в возрасте 14-15 лет. За победу и звание лучшего боролись 8 команд. В итоге подрастающее поколение брянского «Динамо» оказалось сильнее всех. Главная футбольная интрига предстоящих спортивных выходных – это золотая группа и удастся ли перебраться в нее футболистам старшего звена брянского «Динамо». Команда Андрея Кончельскиса за 3 тура до финиша первенства 2-й лиги А группы «Серебро» единолично возглавляет турнирную таблицу. Брянскому «Динамо» необходимо набрать всего 1 очко, чтобы гарантировать себе повышение в классе и выйти в группу «Золото». Сделать это сине-белые могут уже завтра, 30 мая, в матче против одноклубников из Владивостока. Напомню, в предыдущем туре брянская «Динамо» в гостях добыла волевую победу над Владикавказской «Аланией». Матч завершился победой сине-белых со счетом 2-1. Так что завтра нашим футболистам предстоит поистине золотая игра для лиц старше 6 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 7. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 5 часов.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 7. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: И 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Оборот промышленной продукции в Брянской области растет. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, особо актуально стоит вопрос соблюдения таможенного законодательства в данной сфере. В рамках комиссии по противодействию незаконной продукции обсудили меры, которые принимаются по борьбе с контрафактом. Егор Ковальчук подчеркнул, важно понять, насколько качественно эта работа ведется в муниципалитетах и как необходимо ее скорректировать, чтобы смертельно опасные табачные изделия не попадали в продажу. Кроме того, не менее значимым является вопрос маркировки мясной продукции в системе «Честный знак». Известно, в настоящее время в Брянской области 30 крупных мясоперерабатывающих предприятий, но в системе пока зарегистрировались только 11. Руководитель области напомнил, с 1 августа производители обязаны наносить коды на продукцию из мяса, а с 1 октября на колбасные изделия. Егор Ковальчук акцентировал, следует провести разъяснительную работу средним и мелким производителям, поскольку это позволит избежать проблем с поставками продукции в торговые сети. Помимо этого, ограничить количество контрафакта, тем самым создать конкурентные условия для игроков рынка. Определен порядок получения льгот для пострадавших фермеров в Брянской области. Соответствующее постановление утверждено региональным правительством. Для включения в специальный реестр необходимо признание пострадавшему действий вооруженных формирований и подтверждение невозможности ведения хозяйственной деятельности по тем же причинам. Речь идет в частности о гибели скота и товарной аквакультуры, разрушении производственных помещений и уничтожении техники. Помимо этого, посевов, порчи зерна и готовой продукции на складах. Дополнительным условием называется снижение ниже 70% доли дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в общих доходах. Кроме того, невозможность ведения хозяйственной деятельности, подтвержденная приостановлением работы или объявлением простоя в связи с эвакуацией населения на срок не менее 3 месяцев в календарном году. Владимир Путин заявил, евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому государству-участнику Евразийского экономического союза. По словам главы российского государства, это также содействует экономическому росту и повышению благосостояния населения. При этом в настоящее время в фокусе внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Кроме того, президент добавил, искусственный интеллект является новой, но весьма перспективной сферой интеграционного взаимодействия. Так, речь идет о стратегических технологиях, которые становятся фактором обеспечения глобальной конкурентности. Способности, помимо этого экономического роста и прогресса. Владимир Путин подчеркнул, Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по Евразии. Москва искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению интеграционного объединения. В России стали чаще выдавать кредиты наличными. Резкое наращивание спроса россиян на потребзаймы фиксируется на фоне затяжного ослабления денежно-кредитной политики Центробанка. По данным апрельского заседания, Совет директоров регулятора, напомню, понизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Согласно отраслевым данным, россияне все чаще берут деньги на не спонтанные покупки, а на дорогостоящие цели, такие как обустройство жилья, ремонт, образование или покупку автомобиля. Банки же фокусируются на надежных клиентах, а рискованные заемщики обращаются к альтернативным вариантам кредитования. В итоге спрос на онлайн-кредиты сейчас максимальный. Чаще всего оформляют займы без залогов, потребкредиты, кредитные карты и микрозаймы. Средние суммы тоже растут, особенно в категории «наличные кредиты». Официальный курс американского доллара – 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около плюс 10-12 градусов. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 10. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Сидел в гостях я у соседа, свеча горела на столе.

0: Авторадио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 40 единиц оборудования специального транспорта переданы пограничному управлению Федеральной службы безопасности России по Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сегодня граница Брянщины совпадает с линией фронта, и к обычным задачам пограничников добавились новые боевые. И их сотрудники пограничной службы выполняют с честью, мужеством и достоинством в рамках специальной военной операции. 64 сотрудника пограничного управления удостоены государственных наград, и это высокая и достойная оценка. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, в рамках заседания Совета при полномочном представителе президента в Центральном федеральном округе обсудили комплексную поддержку участников ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Здесь были представлены лучшие региональные практики, а также реальный опыт и механизмы оказания помощи. По словам руководителя области, сегодня в Брянском регионе Федерации реализуется более сотни федеральных и региональных мер поддержки. Работает программа «Брянские герои». Оказывается, всесторонняя медицинская помощь, это же касается и реабилитации. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. Так, предприятие «Брянск-Сельмаш» в настоящее время успешно выполняет совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» на 70-80% состоит из отечественных комплектующих. По итогам ушедшего года произведено продукции более чем на 4,5 миллиарда рублей. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас около 20% российского рынка, по зерноуборочным около 15%. Задача выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц оборудования. Кроме того, удалось достичь соглашения на поставку техники в Херсонскую область. Егор Ковальчук подчеркнул, предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать для себя и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшей из которых «Иннопром» в Екатеринбурге, где «Брянск-Сельмаш» представит линейку своей продукции. Владимир Путин заявил, недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике. Президент отметил, Российская Федерация продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, Соединенных Штатов и Индии. А вот экономика европейских стран оказалась в сложном положении из-за конфликта на Украине, который они активно поддерживают. Причины нынешнего энергетического кризиса в Евросоюзе не столько военные или экономические, сколько политические и идеологические. По словам главы государства, Россия выступает за максимально тесное сотрудничество в комплексном обеспечении региональной и глобальной безопасности. Владимир Путин также подчеркнул, Россия активно участвует в работе по таким стратегически важным направлениям, особо актуальным сейчас, в период формирования многополярного мироустройства. С учетом основ равноправия, управления, государственного суверенитета, учета национальных интересов, а также исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных стран и народов. Выборы в Госдуму будут назначены в период с 1 по 21 июня. Центр избирком сообщает, рассматривается возможность сделать предстоящее голосование трехдневным 18, 19 и 20 сентября, поскольку такого запроса от избирателей, которые выражают мнение, многодневный формат наиболее удобен. Напомню, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы 9 созыва, а также прямые выборы губернаторов в 8 российских регионах. Еще 3 глав субъектов выберут депутаты местных парламентов по представлению президента. Также в сентябре будут избраны новые составы законодательных собраний 39 субъектов Российской Федерации. Всего же пройдет более 2200 кампаний различного уровня. По их итогам будет замещено более 20 тысяч мандатов и выборных должностей. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около плюс 10-12 градусов. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 10. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: уже «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 327104.
3: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН ИП 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
5: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе. В магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
10: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
13: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
14: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
15: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Оборот промышленной продукции в Брянской области растет. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, особо актуально стоит вопрос соблюдения таможенного законодательства в данной сфере. В рамках комиссии по противодействию незаконной продукции обсудили меры, которые принимаются по борьбе с контрафактом. Егор Ковальчук подчеркнул, важно понять, насколько качественно эта работа ведется в муниципалитетах и как необходимо ее скорректировать, чтобы смертельно опасные табачные изделия не попадали в продажу. Кроме того, не менее значимым является вопрос маркировки мясной продукции в системе «Честный знак». Известно, в настоящее время в Брянской области 30 крупных мясоперерабатывающих предприятий, но в системе пока зарегистрировались только 11. Руководитель области напомнил, с 1 августа производители обязаны наносить коды на продукцию из мяса, а с 1 октября на колбасные изделия. Егор Ковальчук акцентировал, следует провести разъяснительную работу средним и мелким производителям, поскольку это позволит избежать проблем с поставками продукции в торговые сети. Помимо этого, ограничить количество контрафакта, тем самым создать конкурентные условия для игроков рынка. Определен порядок получения льгот для пострадавших фермеров Брянской области. Соответствующее постановление утверждено региональным правительством. Для включения в специальный реестр необходимо признание пострадавшему действий вооруженных формирований и подтверждение невозможности ведения хозяйственной деятельности по тем же причинам. Речь идет в частности о гибели скота и товарной аквакультуры, разрушении производственных помещений и уничтожении техники. Помимо этого, посевов, порчи зерна и готовой продукции на складах. Дополнительным условием называется снижение ниже 70% доли дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в общих доходах. Кроме того, невозможность ведения хозяйственной деятельности, подтвержденная приостановлением работы или объявлением простоя в связи с эвакуацией населения на срок не менее 3 месяцев в календарном году. Владимир Путин заявил, евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому государству-участнику Евразийского экономического союза. По словам главы российского государства, это также содействует экономическому росту и повышению благосостояния населения. При этом в настоящее время в фокусе внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Кроме того, президент добавил, искусственный интеллект является новой, но весьма перспективной сферой интеграционного взаимодействия. Так, речь идет о стратегических технологиях, которые становятся фактором обеспечения глобальной конкуренции способности, помимо этого экономического роста и прогресса. Владимир Путин подчеркнул, Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по Евразии. Москва искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению интеграционного объединения. В России стали чаще выдавать кредиты наличными. Резкое наращивание спроса россиян на потребзаймы фиксируется на фоне затяжного ослабления денежно-кредитной политики Центробанка. По данным апрельского заседания, Совет директоров регулятора, напомню, понизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Согласно отраслевым данным, россияне все чаще берут деньги на не спонтанные покупки, а на дорогостоящие цели, такие как обустройство жилья, ремонт, образование или покупку автомобиля. Банки же фокусируются на надежных клиентах, а рискованные заемщики обращаются к альтернативным вариантам кредитования. В итоге спрос на онлайн-кредиты сейчас максимальный. Чаще всего оформляют займы без залогов, потребкредиты, кредитные карты и микрозаймы. Средние суммы тоже растут, особенно в категории «наличные кредиты». Официальный курс американского доллара – 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около плюс 10-12 градусов. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
7: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается искрометная история о любви. Спектакль «Моя последняя любовь», который состоится 6 июня в концертном зале «Дружба». В постановке примут участие брутальный Максим Дрозд, блистательно играющий сразу две роли. Также изысканная и утонченная Анна Чурина, которая покоряет зрителей своей красотой и талантом. И актриса Надежда Словецкая. Казалось бы, что главные герои не могли встретиться и уж тем более полюбить друг друга. Он и она – люди из абсолютно разных миров. Она богата, он нет. Но выясняется, что у них появляется возможность сорвать большой куш. И по всем законам литературного жанра судьба предоставит им выбор – деньги или любовь. Героям предстоит принять трудное решение. Невероятный сюжет, наполненный юмором, танцами и красивой музыкой, не оставит никого равнодушным. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Пустой, холодный, уничтожительный.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 102.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 10. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: Как можно изменить повсюду жизнь одному?
1: Оставляю тень всегда позади себя.
2: В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
3: Об обязательном применении системы активной и пассивной безопасности в рамках глобальной стратегии развития дорожного движения рассуждают власти. К чему все это приведет и чем это может закончиться для нас с вами, автолюбителей? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Автомобильные факты.
3: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77 страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов. От обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставила задачу Минпромторгу и Институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Aeroglonass, подушки безопасности и ESP. В то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
2: Автомобильные факты.
3: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как АБС и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке, дорогостоящих опций может спровоцировать еще и рост цен на автомобили и, как следствие, падение спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки, большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие — это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, ну, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, как это напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
4: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99. 9%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН-И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на «Ровесник32.ру» или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
5: 12+.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

твое радио, твоего города. 3-2 радио. Yeah.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 10. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Всем привет! Мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 40 единиц оборудования специального транспорта переданы пограничному управлению Федеральной службы безопасности России по Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сегодня граница Брянщины совпадает с линией фронта, и к обычным задачам пограничников добавились новые боевые. И их сотрудники пограничной службы выполняют с честью, мужеством и достоинством в рамках специальной военной операции. 64 сотрудника пограничного управления удостоены государственных наград, и это высокая и достойная оценка. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, в рамках заседания Совета при полномочном представителе президента в Центральном федеральном округе обсудили комплексную поддержку участников ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Здесь были представлены лучшие региональные практики, а также реальный опыт и механизмы оказания помощи. По словам руководителя области, сегодня в Брянском регионе Федерации реализуется более сотни федеральных и региональных мер поддержки. Работает программа «Брянские герои». Оказывается, всесторонняя медицинская помощь, это же касается и реабилитации. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. Так, предприятие «Брянск-Сельмаш» в настоящее время успешно выполняет совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» на 70-80% состоит из отечественных комплектующих. По итогам ушедшего года произведено продукции более чем на 4,5 миллиарда рублей. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас около 20% российского рынка, по зерноуборочным около 15%. Задача выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц оборудования. Кроме того, удалось достичь соглашения на поставку техники в Херсонскую область. Егор Ковальчук подчеркнул, предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать для себя и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшие из которых «Иннопром» в Екатеринбурге, где «Брянск-Сельмаш» представит линейку своей продукции. Владимир Путин заявил, недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике. Президент отметил, Российская Федерация продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, Соединенных Штатов и Индии. А вот экономика европейских стран оказалась в сложном положении из-за конфликта на Украине, который они активно поддерживают. Причины нынешнего энергетического кризиса в Евросоюзе не столько военные или экономические, сколько политические и идеологические. По словам главы государства, Россия выступает за максимально тесное сотрудничество в комплексном обеспечении региональной и глобальной безопасности. Владимир Путин также подчеркнул, Россия активно участвует в работе по таким стратегически важным направлениям, особо актуальным сейчас, в период формирования многополярного мироустройства. С учетом основ равноправия, управления государственного суверенитета, учета национальных интересов, а также исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных стран и народов. Выборы в Госдуму будут назначены в период с 1 по 21 июня. Центр избирком сообщает, рассматривается возможность сделать предстоящее голосование трехдневным 18, 19 и 20 сентября, поскольку такого запроса от избирателей, которые выражают мнение, многодневный формат наиболее удобен. Напомню, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы 9 созыва, а также прямые выборы губернаторов в 8 российских регионах. Еще 3 глав субъектов выберут депутаты местных парламентов по представлению президента. Также в сентябре будут избраны новые составы законодательных собраний 39 субъектов Российской Федерации. Всего же пройдет более 2200 кампаний различного уровня. По их итогам будет замещено более 20 тысяч мандатов и выборных должностей. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около плюс 10-12 градусов. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Время умеет творить чудеса. Возьми мои крылья, малый, мне дарю их тебе. Возьми мои крылья.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 16+.
3: Реклама.
4: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм. И забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН-И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
6: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
7: 12+.
8: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
9: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Целую россыпь наград привезли брянские каратисты в соревновании Центрального федерального округа. На турнире в подмосковной Лобне в рамках первенства и чемпионата центральной части России по всестилевому карате собрались порядка 500 спортсменов. Брянскую область представляли воспитанники региональной федерации. Брянские каратисты показали впечатляющие результаты и привезли домой 37 медалей различного достоинства. В копилке сборной Брянского региона 15 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых наград. Спортсмены достойно представили область на турнире столь высокого уровня. Выступление брянцев еще раз подтвердила высокий уровень подготовки каратистов Брянской области. А вот брянские самбисты также на первенстве Центрального федерального округа завоевали золото, серебро и бронзу. Соревнования прошли в подмосковных Люберцах. В турнире по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет участвовали порядка 200 спортсменов из 14 российских регионов. Брянская область показала достойные результаты. Золотые медали завоевали Александр Борисенко и Александр Балухта. Серебряным призером стала Милана Лысенко. Бронзу завоевал Артем Разгонов. Брянский путешественник отправился во Владивосток на велосипеде. Андрей Козлов, известный путешественник из Жуковки, каждый год отправляется в дальние странствия на велосипеде, кстати сказать, Жуковского завода. В прошлом году он доехал до Памира, ранее добрался до монгольской границы, побывал на Кольском полуострове, посетил другие интересные места нашей страны. На этот раз его путь лежит во Владивосток. За 2 недели пути он добрался до Чувашии. О своих впечатлениях Андрей ежедневно рассказывает в своем блоге ВКонтакте. Брянские ветераны специальной военной операции поборются за Кубок России по 3D-стрельбе из лука. На одной площадке в Новосибирске пройдет финал Кубка России по стрельбе из лука в дисциплине 3D и чемпионат России. Его участниками станут почти 200 спортсменов из 26 российских регионов. По итогам будут определены сильнейшие стрелки, которые продолжат бороться за Кубок. Брянские ветераны спецоперации с большой радостью приняли приглашение тренера сборной России по стрельбе из лука в дисциплине очеребиатлон Владимира Ленькова и отправились на состязание. Юноши «Динамо» Брянск победили в турнире по мини-футболу. На стадионе брянских «Партизан» состоялся городской турнир. Его участниками стали ребята в возрасте 14-15 лет. За победу и звание лучшего боролись 8 команд. В итоге подрастающее поколение брянского «Динамо» оказалось сильнее всех. Главная футбольная интрига предстоящих спортивных выходных – это золотая группа и удастся ли перебраться в нее футболистам старшего звена брянского «Динамо». Команда Андрея Кончельскиса за 3 тура до финиша первенства второй лиги А группы «Серебро» единолично возглавляет турнирную таблицу. Брянскому «Динамо» необходимо набрать всего 1 очко, чтобы гарантировать себе повышение в классе и выйти в группу «Золото». Сделать это сине-белые могут уже завтра, 30 мая, в матче против одноклубников из Владивостока. Напомню, в предыдущем туре брянская «Динамо» в гостях добыла волевую победу над Владикавказской «Аланией». Матч завершился победой сине-белых со счетом 2-1. Так что завтра нашим футболистам предстоит поистине золотая игра для лиц старше 6 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет
3: «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц, и сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Добрый день, Екатерина.
5: Здравствуйте, Екатерина.
4: Приближается лето, а это значит, что скоро у детей начнутся самые долгожданные каникулы. Если подвести итог детского травматизма в учебный период с января 26 года. Расскажите, пожалуйста, какая статистика сейчас связана с детским травматизмом на территории областного центра?
5: С начала года на территории областного центра у нас зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, связанных с участием детей, в результате которых 3 детей получили травмы. Все автоаварии связаны с наездами на несовершеннолетних детей-пешеходов. В прошлом году за аналогичный период у нас произошло 6 автоаварий, в которых 7 человек получили травмы. Но тут стоит отметить, что несмотря на общее снижение аварийности с участием детей, наблюдается рост с участием детей-пешеходов. Все автоаварии, повторюсь, 3 ДТП, зарегистрированы с их участием, а в прошлом году такая автоавария была одна. Таким образом, у нас рост плюс 200%.
4: Расскажите, пожалуйста, какие обстоятельства происшествий этого года?
5: К счастью, все живы, но характер травм у нас серьезный. В первом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 2 февраля в советском районе города Брянска, 9-летний мальчик переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель отвлекся, не заметил, не успел и совершил наезд на ребенка. В результате аварии ребенок получил субархидениальное кровоизлияние, закрытую черепно-мозговую травму и перелом лунной кости. Был госпитализирован в медицинское учреждение. Следующая автоавария произошла у нас ровно через неделю, 9 февраля, уже в Володарском районе областного центра. Там 11-летняя девочка переходила проезжую часть дороги на запрещающий красный сигнал светофора для пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия она получила перелом шейки плечевой кости и также была госпитализирована в лечебное учреждение. Завершает нашу статистику аварийности третье дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 20 апреля на улице Литейной в Бежском районе города Брянска, где 12-летний подросток перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Стоит отметить, что в момент автоаварии сигнал светофора был красным для пешехода. В результате автоаварии ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и был отвезен домой с назначением лечения после осмотра в медицинском учреждении.
4: Таким образом, получается, что есть автоаварии по вине детей.
5: Да, в двух последних случаях как раз установлена вина у детей. Красный сигнал светофора и неустановленное место. Тут у нас, к сожалению, тоже большой отмечается рост с 0 до 2 по вине несовершеннолетних.
4: Получается, что красный сигнал светофора и переход в неустановленном месте – это самые распространенные причины ДТП.
5: Все верно, со стороны детей-пешеходов так оно и есть. Но в общую копилку нарушений со стороны детей можно добавить еще выход из-за объекта, ограничивающего обзор. То есть транспортное средство, пустые. Нередким получается случаем, когда ребенок, не убедившись в своей безопасности, подвергает свою жизнь опасности сам. Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практических навыков поведения на дорогах и, как следствие, неумение юных участников дорожного движения ориентироваться в дорожно-транспортной обстановке.
4: Екатерина, расскажите, пожалуйста, как же им помочь и научить ориентироваться в такой непростой транспортной среде?
5: Мне кажется, в первую очередь, самым главным аспектом здесь является проведение полной профилактической работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма всех субъектов профилактики. И госавтоинспекции, и управление образования, в том числе и школы, которые к ним относятся. Это и дополнительные какие-то кружки и секции. То есть, чтобы везде профилактика проходила на должном уровне.
4: И, конечно же, родители, чтобы чаще объясняли детям, как правильно переходить дорогу. Без них никуда.
5: Родители – это самое главное, это стержень, от которого мы должны отталкиваться. Здесь без их участия, без их роли не будет должного полноценного профилактического воздействия. Родители несут самую большую роль в воспитании законопослушного участника дорожного движения.
4: Как ГИБДД работает в этом направлении?
5: Со стороны госавтоинспекции проводит широкомасштабная профилактическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, начиная от лекций в школах, профилактических мероприятий, акций, конкурсов, викторин. Ну, к слову, допустим, у нас на сегодняшний день уже более 700 лекций проведено сотрудниками госавтоинспекции во всех общеобразовательных учреждениях областного центра, таких как школы, детские сады, средние специальные учреждения, высшие учебные учреждения. То есть профилактика ведется постоянно, ежемесячно. Стараемся сделать полный охват общеобразовательных учреждений областного центра. Но не забываем, опять же, про роль родителей. Здесь мы тесно сотрудничаем с управлением образования. И, допустим, одной из форм является выступление на родительских собраниях, где мы доводим анализ аварийности, статистику, приводим причины, последствия дорожно-транспортных происшествий, разъясняем законодательство в области обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, рассылка в мессенджерах тоже одна из форм нашего взаимодействия, да, с управлением образования и также воздействием на родителей. В факт ДТП произошел по вине, не по вине ребенка, мы стараемся кратко, сжато направить для размещения в социальной сети ВКонтакте. У каждой школы есть, да, там своя группа ВК, в родительские чаты, чтобы родители могли ознакомиться, по какой причине произошло дорожно-транспортное происшествие. Вина водителя, значит, упор на родителей, что они точно так же являются водителями транспортных средств, что нужно снижать скоростной режим. Вина ребенка, не забываем, значит, о том, что нужно проговаривать с детьми алгоритм безопасного перехода, где правильно, на какой сигнал светофор. То есть работа в данном направлении ведется большая, кропотливая. Но помимо этого, хотелось бы еще остановиться и на том, что работа ведется не только теоретическая нами, то есть это от сухого лекции, да, там, но и профилактические мероприятия, это акции. В каждой школе у нас есть отряд юных инспекторов дорожного движения, которые являются нашими помощниками, которые точно так же обучают детей, выходят с нами на акции. Мы совместно ходим в классы с отрядами ЮИТ, проводим какие-то викторины, там, конкурсы рисунков, подводим подсчеты этих, да, подводим итоги данных конкурсов. Но и отдельно госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, такие как акции среди водителей, пропусти пешехода, внимание там лето, внимание каникулы, где при беседе с водителем напоминаем им о том, что все-таки нужно в первую очередь обращать внимание и снижать скоростной режим перед пешеходными переходами. И если, допустим, исходя из анализа аварийности, как у нас сейчас вот все три дорожно-транспортных происшествия произошли в понедельник, мы отталкиваемся, значит, нужно отработать в понедельник. Мы

0: беседы с детьми, ну и, конечно же, с водителями транспортных средств. Подобное оперативно-профилактическое мероприятие у нас было 18 мая, в понедельник, которое называлось «Ребенок пешеход». Вся вышеперечисленная работа была организована на должном уровне сотрудников госавтоинспекции.
1: Таким образом, помимо самостоятельной работы госавтоинспекции, у вас организовано сотрудничество со школами и другими организациями, причастными к профилактике детского травматизма на дорогах.
0: Все верно. В целом, основными компонентами системы профилактики детского дорожного травматизма, детского дорожно-транспортного травматизма являются органы исполнительной власти. На местном уровне это Управление образования Брянской городской администрации, образовательные учреждения, в структуре которых работают педагоги, владеющие знаниями основ безопасности жизнедеятельности и методами обучения и воспитания школьников данному предмету, а также это организации и ведомства, прямо или косвенно причастные к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Совместно с Управлением образования Брянской городской администрации у нас есть план по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год, который выполняется обеими сторонами, как нами, со стороны госавтоинспекции, так и школами города Брянска. Касаемо других организаций, то в Брянской области имеется Центр технического творчества, на базе которого расположена лаборатория безопасности. Это организация, на базе которой имеется комплекс технических и методологических инструментов, позволяющий обучить детей навыкам безопасного поведения в транспортной среде. Госавтоинспекция также тесно сотрудничает с данной организацией, в частности, с лабораторией безопасности. Мы проводим совместные выезды в учебные учреждения. Там идет теория и практика. Практика на улице, если позволяют погодные условия, с отработкой алгоритма безопасного перехода проезжей части дороги, или какие-то другие мероприятия, такие как участие в фестивале профессии. Такое мероприятие будет организовано 31 мая у нас на Кургане, где будет и госавтоинспекция, и лаборатория безопасности. Будем совместно обучать детей безопасному поведению в транспортной среде.
1: Спасибо большое, Екатерина. Напомню, что у нас в гостях была инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганды безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна.
0: Спасибо. До свидания. Всего доброго.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальный проекты России. 0+.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Объектами, породившими неофициальные названия микрорайонов Брянска, можно считать кинотеатры и магазины. Самым знаменитым из этих топонимов наверняка является Полтинник. Так в народе называют район, расположенный на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станки Димитрова. Здесь 15 декабря 1968 года состоялся первый сеанс в новом кинотеатре, носившем название имени 50-летия комсомола. Именно в 1968 году эта советская молодежная организация праздновала свой юбилей. И не назвать в честь такого события какой-нибудь городской объект было просто невозможно. Естественно, столь громоздкое название среди жителей Брянска не прижилось. Сам кинотеатр вскоре стали называть просто «Комсомольский», а круглую дату сохранили в незатейливом топониме «Полтинник». Свои микрорайоны, связанные с кинотеатрами, есть и в Володарском и в Бежецком районах. Это окрестности кинотеатров «Салют» и «Металлург».
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 10. Возможен дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Программа оздоровления государственных и муниципальных финансов станет основой дальнейшего развития Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это позволит добиться повышения эффективности расходования бюджетных средств. Таким образом, в Брянском регионе появятся дополнительные финансовые возможности для выполнения всех социальных обязательств. Егор Ковальчук сообщил, государственный долг Брянской области в сумме 7 миллиардов рублей полностью состоит из бюджетных кредитов. Коммерческие кредиты отсутствуют. Брянский субъект федерации сохраняет свои лидирующие позиции по уровню долговой нагрузки на бюджет. В Центральном федеральном округе это второе место, в России – седьмое. Руководитель области отметил, в нынешнем году доходы консолидированного бюджета запланированы в объеме более 121,5 миллиарда рублей. К соответствующему уровню прошлого года рост доходов составил более чем 3 миллиарда рублей. Расходы по социально значимым направлениям профинансированы в полном объеме. 12 загородных организаций будут осуществлять детский отдых нынешним летом. Всего же в рамках летней оздоровительной кампании в регионе будет задействовано 370 организаций, включая лагеря санаторного типа и дневного пребывания. Планируется охватить более 47 тысяч детей и провести 18 профильных смен. Отмечается, в подготовительный период была проделана значительная работа по обеспечению комфортного и безопасного отдыха детей. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на эти цели из бюджета различного уровня предусмотрено более 406 миллионов рублей. Предполагается организовать десятки спортивных, художественных, туристско-краеведческих, социально-гуманитарных смен, а вот отличившиеся в учебе и общественной деятельности брянские школьники смогут традиционно отдохнуть во всероссийских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», «Океаны», «Алые паруса». Как отметил Егор Ковальчук, в Брянской области в исполнении поручения Владимира Путина реализуется государственная задача, направленная на приоритетное воспитание молодежи. На Брянщине будет организован круглогодичный детский военно-патриотический центр воспитания молодежи «Авангард». Он откроет свои двери на базе детского оздоровительного центра «Деснянка». Страны Европейского Союза не проявляют стремления к диалогу с российской стороной с предложением о переговорах по урегулированию украинского конфликта. В Кремле отметили, кроме оголтелой русофобии, от политиков стран Старого Света ничего нет. Москва подчеркивает, у Евросоюза, несмотря на поиск представителей для контактов с Россией, нет никаких инициатив. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, для Российской Федерации предпочтительным является мирный процесс и мирные способы достижения цели специальной военной операции. Россия готова к переговорам с Европой. В Москве считают, что разговаривать всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, чем сейчас и занимаются европейцы. Военная операция закончится, когда Киев возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения. Российских водителей ждут важные изменения на фоне реализации плана по повышению дорожной безопасности. В частности, будет проработан вопрос поэтапного допуска к управлению автомобилем для начинающих водителей. Задачу поставили перед Министерством внутренних дел. Она должна быть выполнена к 2027 году. Пока, правда, неизвестно, какие именно ограничения подразумеваются под поэтапным допуском россиян к вождению. Правительство также поручило рассмотреть возможность индивидуализации страховых сборов по ОСАГО в зависимости от характеристик автомобиля. Кроме того, планируется создание особых условий по повышению доступности детских удерживающих устройств. Также власти заявили о разработке критериев для таких автокресел с учетом возрастных, антропометрических и физиологических особенностей детей. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Сейчас в Брянске около 10 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.
2: Всем привет. Мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм. И забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 9. Возможен дождь, ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: тебя.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 16 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Об обязательном применении системы активной и пассивной безопасности в рамках глобальной стратегии развития дорожного движения рассуждают власти. К чему все это приведет и чем это может закончиться для нас с вами, автолюбителей? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77 страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов. От обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставила задачу Минпромторгу и институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Эроглонас, подушки безопасности и ESP. В то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
0: Автомобильные факты.
1: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как АБС и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке, дорогостоящих опций, может спровоцировать еще и рост цен на автомобили, как следствие падения спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки, большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие – это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, как это напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: радио. Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
2: Дача на связи. Посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3.2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова» и я ее ведущий Карлов Андрей. Сейчас я скажу неоднозначную с точки зрения многих людей, в том числе и моих коллег, практикующих психологов, мысль, но не спешите судить строго и морщить пренебрежительно нос. Дослушайте до конца, а потом уже сделайте свой вывод. Итак, вот эта мысль. Семейных проблем не существует. Почему я так утверждаю? Потому что я считаю, что семейные проблемы рождаются из личных проблем, которые мы приносим в семью. Неудовлетворенность собой, неуверенность в себе, желание получить от другого человека то, чего он не может вам дать, например, родительскую заботу, и так далее, и так далее, и так далее. Неумение выражать свои эмоции, потому что это часто касается женщин. Она выполняла роль мужчины в семье. Будучи ребенком, ей говорили, что она должна заботиться о родителях, как вариант. Должна им помогать и так далее. И поэтому она научилась не проявлять свои эмоции. Вот это все приносится в семью. Вот с этим багажом вы приходите в семью. И потом вам кажется, что это семейная проблема. На самом деле это не так. Это ваша личная проблема, которую вы не решили до брака, и которую вы с помощью брака пытаетесь решить. Увы и ах, но так это не работает. Это у вас не получится решить эту проблему через семью. Вы сможете ее решить только в том случае, если будете заниматься собой. Да, поддержка семьи важна. Да, разделение вашего мнения, ваших взглядов на это для семьи важна. Но в первую очередь вы должны для себя решить, что вы решаете, что вы меняете. Потому что не проблема ребенка, которого вы пихаете по всем секциям, в том, что вы хотите через него доказать, что вы успешны. Не проблема вашей жены, что вы требуете от нее материнского внимания и заботы. Как заботилась о вас ваша мама. Не ваша проблема, что ваша жена требует к себе отцовского внимания. И так далее, и так далее, и так далее. Эти примеры можно приводить бесконечно. Это ваша внутренняя личная проблема, которую вы лично и должны решать. Поэтому, еще раз, семейных проблем не существует. Существуют личные проблемы, которые вы принесли в семью. Решайте свои личные проблемы и делайте свои семьи счастливыми и долгосрочными. Это был «Метод Карлова».
0: 3.2 Радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 9. Возможен дождь, ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 40 единиц оборудования специального транспорта переданы пограничному управлению Федеральной службы безопасности России по Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, сегодня граница Брянщины совпадает с линией фронта, и к обычным задачам пограничников добавились новые боевые. И их сотрудники пограничной службы выполняют с честью, мужеством и достоинством в рамках специальной военной операции. 64 сотрудника пограничного управления удостоены государственных наград, и это высокая и достойная оценка. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, в рамках заседания Совета при полномочном представителе президента в Центральном федеральном округе обсудили комплексную поддержку участников ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Здесь были представлены лучшие региональные практики, а также реальные опыты и механизмы оказания помощи. По словам руководителя области, сегодня в Брянском регионе Федерации реализуется более сотни федеральных и региональных мер поддержки. Работает программа «Брянские герои». Оказывается, всесторонняя медицинская помощь, это же касается и реабилитации. Определен порядок получения льгот для пострадавших фермеров Брянской области. Соответствующее постановление утверждено региональным правительством. Для включения в специальный реестр необходимо признание пострадавшему действий вооруженных формирований и подтверждение невозможности ведения хозяйственной деятельности по тем же причинам. Речь идет в частности о гибели скота и товарной аквакультуры, разрушении производственных помещений и уничтожении техники. Помимо этого, посевов, порчи зерна и готовой продукции на складах. Дополнительным условием называется снижение ниже 70% доли дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в общих доходах. Кроме того, невозможность ведения хозяйственной деятельности, подтвержденная приостановлением работы или объявлением простоя в связи с эвакуацией населения на срок не менее 3 месяцев в календарном году. Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за развитием ситуации по Украине, поскольку страны Альянса вплотную подошли к прямой конфронтации с Российской Федерацией. Российский дипломатический корпус подчеркивает, во время заседания ОБСЕ Евросоюз предпочел не упоминать атаку вооруженных сил Украины на общежитие и учебный корпус колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. При этом удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов западного производства. Российская сторона привела исчерпывающие свидетельства того, что Украина прицельно бьет по гражданским объектам, тогда как Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре. Кроме того, служба внешней разведки отмечает, европейским элитам выгодно как можно дольше затягивать кризис на Украине, торпедируя любые попытки мирного урегулирования. Брюссель игнорирует все злодеяния Киева, в том числе и терроризм, коррупцию, узурпацию власти, насилие в отношении мирных граждан и военные преступления. Технический осмотр транспортных средств в России планируют усовершенствовать, чтобы он способствовал улучшению безопасности на дорогах. Это предусмотрено утвержденным правительством России планом мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Напомню, в настоящее время в России в обязательном порядке проводят технический осмотр автомобилей, которым исполнилось более 4 лет, а также при установке новых агрегатов на транспортные средства, либо их очередной регистрации в госавтоинспекции. Для служебного транспорта, включая такси, предусмотрен более интенсивный мониторинг. Суть в том, что эксперты изучают состояние мотора и рулевого управления, тормозов и световых приборов, шин и колес, систем безопасности и дворников. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 37 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 69 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 6 градусов. Ночные столбики термометра будут колебаться около плюс 4. Атмосферное давление – 737 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире. Yeah.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 8.32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 9. Возможен дождь, ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 5 и в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

FM. Твое радио. Твоего города. И два радио. В городе партизанской славы 15 часов.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Среди магазинных брянских топонимов поистине народным можно считать название «Перехватчик». Так именуют небольшой участок, расположенный на месте слияния улиц Красноармейской и Калинина. По воспоминаниям старожилов, небольшой продуктовый магазинчик существует здесь уже лет 70, если не больше. В эпоху, когда линий, метро и прочих супер-гипермаркетов не было и в помине, этот магазин, торговавший в том числе и алкоголем, был последним на выезде из Советского района, где можно было перехватить необходимый провиант и горячительные напитки. Отсюда и пошло название «Перехватчик».
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди, ляг на лавку помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. И вот ведь никто не видел, и вот и ведь никто не ведал,

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 9. Возможен дождь, ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо.
1: Брянские 16 часов. 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Оборот промышленной продукции в Брянской области растет. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, особо актуально стоит вопрос соблюдения таможенного законодательства в данной сфере. В рамках комиссии по противодействию незаконной продукции обсудили меры, которые принимаются по борьбе с контрафактом. Егор Ковальчук подчеркнул, важно понять, насколько качественно эта работа ведется в муниципалитетах и как необходимо ее скорректировать, чтобы смертельно опасные табачные изделия не попадали в продажу. Кроме того, не менее значимым является вопрос маркировки мясной продукции в системе «Честный знак». Известно, в настоящее время в Брянской области 30 крупных мясоперерабатывающих предприятий, но в системе пока зарегистрировались только 11. Руководитель области напомнил, с 1 августа производители обязаны наносить коды на продукцию из мяса, а с 1 октября на колбасные изделия. Егор Ковальчук акцентировал, следует провести разъяснительную работу средним и мелким производителям, поскольку это позволит избежать проблем с поставками продукции в торговые сети. Помимо этого, ограничить количество контрафакта, тем самым создать конкурентные условия для игроков рынка. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. Так, предприятие «Брянск-Сельмаш» в настоящее время успешно выполняет совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» на 70-80% состоит из отечественных комплектующих. По итогам ушедшего года произведено продукции более чем на 4,5 миллиарда рублей. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас около 20% российского рынка, по зерноуборочным около 15%. Задача выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц оборудования. Кроме того, удалось достичь соглашения на поставку техники в Херсонскую область. Егор Ковальчук подчеркнул, предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать для себя и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшие из которых «Иннопром» в Екатеринбурге, где «Брянск-Сельмаш» представит линейку своей продукции. Страны Европейского Союза не проявляют стремления к диалогу с российской стороной с предложением о переговорах по урегулированию украинского конфликта. В Кремле отметили, кроме оголтелой русофобии, от политиков стран Старого Света ничего нет. Москва подчеркивает, у Евросоюза, несмотря на поиск представителей для контактов с Россией, нет никаких инициатив. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, для Российской Федерации предпочтительным является мирный процесс и мирные способы достижения цели специальной военной операции. Россия готова к переговорам с Европой. В Москве считают, что разговаривать всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, чем сейчас и занимаются европейцы. Военная операция закончится, когда Киев возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения. Выборы в Госдуму будут назначены в период с 1 по 21 июня. Центр избирком сообщает, рассматривается возможность сделать предстоящее голосование трехдневным 18, 19 и 20 сентября, поскольку такого запроса от избирателей, которые выражают мнение, многодневный формат наиболее удобен. Напомню, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы 9 созыва, а также прямые выборы губернаторов в 8 российских регионах. Еще трех глав субъектов выберут депутаты местных парламентов по представлению президента. Также в сентябре будут избраны новые составы законодательных собраний 39 субъектов Российской Федерации. Всего же пройдет более 2200 кампаний различного уровня. По их итогам будет замещено более 20 тысяч мандатов и выборных должностей. Предстоящие выходные, уходящая весна, к сожалению, не сможет порадовать нас хорошими плюсовыми показателями. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют в Брянске около 10-12 градусов в плюсовом диапазоне. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 4-5 градусов, но все же с плюсом. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55, 75 или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН ИП 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Об обязательном применении системы активной и пассивной безопасности в рамках глобальной стратегии развития дорожного движения рассуждают власти. К чему все это приведет и чем это может закончиться для нас с вами, автолюбителей? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77 страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов. От обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставила задачу Минпромторгу и Институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Aeroglonass, подушки безопасности и ESP. В то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
0: Автомобильные факты.
1: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как ABS и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке дорогостоящих опций, может спровоцировать еще и рост цен на автомобили, как следствие падения спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки, большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие – это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, ну, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, как это напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 327104.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам одну современную притчу. Однажды профессор психологии пришел на лекцию и принес с собой банку, пустую банку, большую такую, пустую 5-литровую банку, и спросил, как выглядит эта банка. Студенты сказали, она пустая. Тогда профессор достал достаточно большие камни и начал складывать их в банку. И складывал до тех пор, пока они не достигли верха. Он спросил у студентов, а сейчас какая банка? Студенты ответили, полная хором. Профессор сказал, хорошо. Тогда он достал банку зеленого горошка и стал сыпать горошек в банку. И горошек, конечно же, проскальзывал между отверстиями в камнях. Когда он высыпал банку горошка, он спросил, а сейчас банка какая? И сейчас полный, ответили студенты. Тогда профессор достал песок и стал сыпать его в банку. И песок стал проникать полости между камнями, между горошком, заполнять все те пустоты, которые еще были в банке. И так он сыпал песок до тех пор, пока не заполнил банку полностью. И тут он спросил у студентов, а сейчас банка какая? И сейчас полная, ответили студенты. Тогда он взял две чашки, в одной было кофе, в другой чашке был чай, и стал выливать их в банку. И жидкости пропитывали песок и полностью поместились в банку. И после этого студентам профессор сказал, смотрите, банка – это ваша жизнь. Камни – это важные события в вашей жизни. Это семья, это ваше здоровье, это ваши дети. Какие-то события, например, как поход ребенка в первый класс, в школу или отпуск с семьей, которую вы планировали. Какие-то большие, значимые, важные для вас события. Горошек – это более мелкие события, какие-то менее значимые вещи. Работа, дом, автомобиль и так далее. А песок – это ежедневные события, которые случаются с вами каждый день. Какие-то происшествия, постоянные рутинные дела и так далее. Это все мелочи. И если вы будете наполнять банку сначала песком или даже горошком, в нее не влезут большие камни, те большие значимые события, которые могли бы быть у вас в жизни. У вас не будет времени на то, чтобы происходили в жизни большие события. Вы будете все время свое, всю свою жизнь наполнять этим песком и иногда мелким горошком. Все поняли, закивали головами, понятливо. И одна студентка говорит, профессор, а что тогда означают две чашки, в одной из которых был кофе, а в другой был чай? Профессор сказал, отличный вопрос. Я рад, что вы спросили об этом. Я это сделал для того, чтобы показать вам, что как бы ни была полна ваша жизнь, как бы вы ни были заняты, всегда в жизни есть место для маленьких удовольствий. Планируйте свою жизнь, помещайте в свою жизнь сначала большие события, а потом все остальные. Это был «Метод Карлова». 3-2 радио.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная. А кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 9. Возможен дождь, ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Клинцовский автокрановый завод представил свою новинку – автогидроподъемник телескопический. Подробности с выставки «Экспо» в Москве от Кирилла Новикова.
2: В преддверии Дня защиты детей в областном театре кукол прошла благотворительная акция «Сказка в подарок». Об этом подробнее смотрите в нашем сюжете.
3: Они знают, как сберечь природу и получают награды. В региональном департаменте образования и науки чествовали победителей экологической акции «Сдай макулатуру, спаси дерево Брянщины». Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Программа оздоровления государственных и муниципальных финансов станет основой дальнейшего развития Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это позволит добиться повышения эффективности расходования бюджетных средств. Таким образом, в Брянском регионе появятся дополнительные финансовые возможности для выполнения всех социальных обязательств. Егор Ковальчук сообщил, государственный долг Брянской области в сумме 7 миллиардов рублей полностью состоит из бюджетных кредитов. Коммерческие кредиты отсутствуют. Брянский субъект федерации сохраняет свои лидирующие позиции по уровню долговой нагрузки на бюджет. В Центрально-федеральном округе это второе место, в России – седьмое. Руководитель области отметил, в нынешнем году доходы консолидированного бюджета запланированы в объеме более 121,5 миллиарда рублей. К соответствующему уровню прошлого года рост доходов составил более чем 3 миллиарда рублей. Расходы по социально значимым направлениям профинансированы в полном объеме. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. Так, предприятие «Брянск-Сельмаш» в настоящее время успешно выполняет совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» на 70-80% состоит из отечественных комплектующих. По итогам ушедшего года произведено продукции более чем на 4,5 миллиарда рублей. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас около 20% российского рынка, по зерноуборочным около 15%. Задача выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц оборудования. Кроме того, удалось достичь соглашения на поставку техники в Херсонскую область. Егор Ковальчук подчеркнул, предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать для себя и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшей из которых «Иннопром» в Екатеринбурге, где «Брянск-Сельмаш» представит линейку своей продукции. Оборот промышленной продукции в Брянской области растет. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, особо актуальным стоит вопрос соблюдения таможенного законодательства в данной сфере. В рамках комиссии по противодействию незаконной продукции обсудили меры, которые принимаются по борьбе с контрафактом. Егор Ковальчук подчеркнул, важно понять, насколько качественно эта работа ведется в муниципалитетах и как необходимо ее скорректировать, чтобы смертельно опасные табачные изделия не попадали в продажу. Кроме того, не менее значимым является вопрос маркировки мясной продукции в системе «Честный знак». Известно, в настоящее время в Брянской области 30 крупных мясоперерабатывающих предприятий, но в системе пока зарегистрировались только 11. Руководитель области напомнил, с 1 августа производители обязаны наносить коды на продукцию из мяса, а с 1 октября на колбасные изделия. Егор Ковальчук акцентировал, следует провести разъяснительную работу средним и мелким производителям, поскольку это позволит избежать проблем с поставками продукции в торговые сети. Помимо этого, ограничить количество контрафакта, тем самым создать конкурентные условия для игроков рынка. Определен порядок получения льгот для пострадавших фермеров Брянской области. Соответствующее постановление утверждено региональным правительством. Для включения в специальный реестр необходимо признание пострадавшему действий вооруженных формирований и подтверждение невозможности ведения хозяйственной деятельности по тем же причинам. Речь идет в частности о гибели скота и товарной аквакультуры, разрушении производственных помещений, уничтожении техники. Помимо этого, посевов, порчи зерна и готовой продукции на складах. Дополнительным условием называется снижение ниже 70% доли дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в общих доходах. Кроме того, невозможность ведения хозяйственной деятельности, подтвержденная приостановлением работы или объявлением простоя в связи с эвакуацией населения на срок не менее 3 месяцев в календарном году. Предстоящие выходные, уходящая весна, к сожалению, не сможет порадовать нас хорошими плюсовыми показателями. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют в Брянске около 10-12 градусов в плюсовом диапазоне. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 4-5 градусов, но все же с плюсом. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире. We'll be right back.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Присвоение почетных званий, расширение такой категории граждан, как Герои Отечества, дополнительные выплаты многодетным. Какие еще вопросы рассмотрели на очередном заседании Брянской областной думы, узнавала я, Александра Савельева.
2: В преддверии Дня защиты детей в областном театре кукол прошла благотворительная акция «Сказка в подарок». Об этом подробнее смотрите в нашем сюжете.
3: Они знают, как сберечь природу и получают награды. В региональном департаменте образования и науки чествовали победителей экологической акции «Сдай макулатуру, спаси дерево Брянщины». Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
5: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
6: 12+. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Приходи и выбери свою скидку 55%, 75% или 99%. Обменивай старое золото по 8500 рублей за грамм и забирай каждое третье украшение в подарок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков вместе и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Предложение действительно на момент выхода рекламы.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Наш Брянск всегда был российским городом.
3: Почти 150 лет Брянск входил в Литовское княжество с 1356 до 1503 года. Русский историк 19 века Петр Васильевич Голубовский пишет об этом так. Со смертью брянского князя Романа Михайловича, деятельность которого он оценивает очень высоко, значение Брянска как политического центра упало из-за начавшихся усобиц. В 1309 году князь Святослав Глебович выгнал из Брянска своего племянника Василия. Василий на следующий год отправился в Орду и явился оттуда с татарами и выгнал, в свою очередь, Святослава. Митрополит Петр, бывший в это время в Брянске, думал помирить их и советовал Святославу поделиться с племянником или уступить ему княжество. Но Святослав понадеялся на горожан, но те его не поддержали. Как итог, Святослав, оставшийся лишь со своим двором, был убит, а в Брянске утвердился князь Василий. В 1310 году с помощью татар он захватил Карачев. В это время Литва и Москва стали двумя центрами притяжения разрозненных русских земель. Брянск разрывали между двумя центрами. Пришла пора выбора, и выбор был сделан. Брянцы хотели покровительства Литвы. В 1355 году Ольгерд Гедиминович, великий князь литовский, двинулся на Смоленск и Брянск, и брянцы признали власть Литвы. Голубовский отмечает, Брянск, выдавшийся из остальных уделов Северской земли, благодаря энергии своего населения, один заслужил летописного известия о переходе его под власть Литвы. Мы не имеем никаких упоминаний о присоединении к последней других частей Северской земли. Так, в 1356 году началось полуторавековое пребывание Брянска в составе Великого княжества Литовского.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю, где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 6. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Приунились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Присвоение почетных званий, расширение такой категории граждан, как Герои Отечества, дополнительные выплаты многодетным. Какие еще вопросы рассмотрели на очередном заседании Брянской областной думы, узнавала я, Александра Савельева.
2: В преддверии Дня защиты детей в областном театре кукол прошла благотворительная акция «Сказка в подарок». Об этом подробнее смотрите в нашем сюжете.
3: Они знают, как сберечь природу и получают награды. В региональном департаменте образования и науки чествовали победителей экологической акции «Сдай макулатуру, спаси дерево Брянщины». Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
4: Дача на связи! Посадку разрешаю!
5: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
6: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
7: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
8: Встречаемся в аэро!
9: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
10: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
11: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается искрометная история о любви. Спектакль «Моя последняя любовь», который состоится 6 июня в концертном зале «Дружба». В постановке примут участие брутальный Максим Дрозд, блистательно играющий сразу две роли. Также изысканная и утонченная Анна Чурина, которая покоряет зрителей своей красотой и талантом. И актриса Надежда Словецкая. Казалось бы, что главные герои не могли встретиться и уж тем более полюбить друг друга. Он и она – люди из абсолютно разных миров. Она богата, он нет. Но выясняется, что у них появляется возможность сорвать большой куш. И по всем законам литературного жанра судьба предоставит им выбор – деньги или любовь. Героям предстоит принять трудное решение. Невероятный сюжет, наполненный юмором, танцами и красивой музыкой, не оставит никого равнодушным. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 6. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Присвоение почетных званий, расширение такой категории граждан, как Герои Отечества, дополнительные выплаты многодетным. Какие еще вопросы рассмотрели на очередном заседании Брянской областной думы, узнавала я, Александра Савельева.
2: В преддверии Дня защиты детей в областном театре кукол прошла благотворительная акция «Сказка в подарок». Об этом подробнее смотрите в нашем сюжете.
3: Они знают, как сберечь природу и получают награды. В региональном департаменте образования и науки чествовали победителей экологической акции «Сдай макулатуру, спаси дерево Брянщины». Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+. В воздухе.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Оборот промышленной продукции в Брянской области растет. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, особо актуально стоит вопрос соблюдения таможенного законодательства в данной сфере. В рамках комиссии по противодействию незаконной продукции обсудили меры, которые принимаются по борьбе с контрафактом. Егор Ковальчук подчеркнул, важно понять, насколько качественно эта работа ведется в муниципалитетах и как необходимо ее скорректировать, чтобы смертельно опасные табачные изделия не попадали в продажу. Кроме того, не менее значимым является вопрос маркировки мясной продукции в системе «Честный знак». Известно, в настоящее время в Брянской области 30 крупных мясоперерабатывающих предприятий, но в системе пока зарегистрировались только 11. Руководитель области напомнил, с 1 августа производители обязаны наносить коды на продукцию из мяса, а с 1 октября на колбасные изделия. Егор Ковальчук акцентировал, следует провести разъяснительную работу средним и мелким производителям, поскольку это позволит избежать проблем с поставками продукции в торговые сети. Помимо этого, ограничить количество контрафакта, тем самым создать конкурентные условия для игроков рынка. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. Так, предприятие «Брянск-Сельмаш» в настоящее время успешно выполняет совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» на 70-80% состоит из отечественных комплектующих. По итогам ушедшего года произведено продукции более чем на 4,5 миллиарда рублей. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас около 20% российского рынка, по зерноуборочным около 15%. Задача выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц оборудования. Кроме того, удалось достичь соглашения на поставку техники в Херсонскую область. Егор Ковальчук подчеркнул, предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать для себя и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшие из которых «Иннопром» в Екатеринбурге, где «Брянск-Сельмаш» представит линейку своих продукции. Страны Европейского Союза не проявляют стремления к диалогу с российской стороной с предложением о переговорах по урегулированию украинского конфликта. В Кремле отметили, кроме оголтелой русофобии, от политиков стран Старого Света ничего нет. Москва подчеркивает, у Евросоюза, несмотря на поиск представителей для контактов с Россией, нет никаких инициатив. При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, для Российской Федерации предпочтительным является мирный процесс и мирные способы достижения цели специальной военной операции. Россия готова к переговорам с Европой. В Москве считают, что разговаривать всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, чем сейчас и занимаются европейцы. Военная операция закончится, когда Киев возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения. Выборы в Госдуму будут назначены в период с 1 по 21 июня. Центр избирком сообщает, рассматривается возможность сделать предстоящее голосование трехдневным 18, 19 и 20 сентября, поскольку такого запроса от избирателей, которые выражают мнение, многодневный формат наиболее удобен. Напомню, в сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы 9 созыва, а также прямые выборы губернаторов в 8 российских регионах. Еще 3 глав субъектов выберут депутаты местных парламентов по представлению президента. Также в сентябре будут избраны новые составы законодательных собраний 39 субъектов Российской Федерации. Всего же пройдет более 2200 кампаний различного уровня. По их итогам будет замещено более 20 тысяч мандатов и выборных должностей. Предстоящие выходные, уходящая весна, к сожалению, не сможет порадовать нас хорошими плюсовыми показателями. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют в Брянске около 10-12 градусов в плюсовом диапазоне. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 4-5 градусов, но все же с плюсом. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 6. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Присвоение почетных званий, расширение такой категории граждан, как Герои Отечества, дополнительные выплаты многодетным. Какие еще вопросы рассмотрели на очередном заседании Брянской областной думы, узнавала я, Александра Савельева.
2: В преддверии Дня защиты детей в областном театре кукол прошла благотворительная акция «Сказка в подарок». Об этом подробнее смотрите в нашем сюжете.
3: Они знают, как сберечь природу и получают награды. В региональном департаменте образования и науки чествовали победителей экологической акции «Сдай макулатуру, спаси дерево Брянщины». Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

обрести. Можно на небе не досчитаться звезд, а умереть, а умереть.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Об обязательном применении системы активной и пассивной безопасности в рамках глобальной стратегии развития дорожного движения рассуждают власти. К чему все это приведет и чем это может закончиться для нас с вами, автолюбителей? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77 страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов. От обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставила задачу Минпромторгу и Институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Aeroglonass, подушки безопасности и ESP. В то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
0: Автомобильные факты.
1: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как АБС и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке, дорогостоящих опций, может спровоцировать еще и рост цен на автомобили и, как следствие, падение спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие — это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, так это напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. Дизель-центр. Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: Страсть. Это рок. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня я хочу поговорить о эгоизме. В общем-то, наверное, нет необходимости объяснять или рассказывать, кто такой эгоист. Это человек, который требует к себе максимального внимания. И я хочу поговорить не о том, что он делает, а о том, почему он делает. Потому что многие из нас считают, что эгоист требует к себе внимания, потому что он любит только себя и никого больше. В действительности все с точностью да наоборот. Тот, кто любит только себя, называется нарцисс. А эгоист, как бы странно это ни звучало, себя не любит. И именно поэтому он требует к себе повышенного внимания. Потому что, по сути своей, эгоизм – это одна из форм жадности. Жадности до эмоций. Жадность на эмоции, если хотите. Жадность про эмоции. Как угодно это называйте. Почему эгоист требует эмоций? Почему он их требует от других, а не от себя? Потому что он себя не любит. Он не признает своих побед. Он их не считает значимыми. Он не может радоваться своим достижениям. Он не восхищается собой. Он не радуется каким-то событиям, которые происходят с ним. И только внешняя похвала может это компенсировать. Ведь ему тоже хочется, ему хочется испытывать эту радость, ему хочется чувствовать собственную значимость, ему хочется понимать, что он что-то достиг, что он изменился, что он стал лучше. Но потому что он себя не любит, он этого не испытывает. И поэтому он говорит другим: «Дай, дай, дай мне этих эмоций, скажи, что я хороший, обрати на меня внимание, прояви обо мне заботу» и так далее. Понимаете? Вот как это происходит. И тогда про жадность, когда человек видит, что вы проявляете эмоции не в его адрес, а в адрес другого человека, он кричит: «Почему ему? Почему не мне?» То есть ему кажется, что вы его обделили этими эмоциями. Те эмоции, которые вы могли подарить ему, вы отдали другому человеку. Потому что ему мало, ему не хватает. Он не может своими эмоциями обойтись. Его не хватает. Он не радуется себе, он себя не любит. Еще раз повторюсь. И тогда он кричит человеку: «Дай! Дай!» Вот основная и, в общем-то, наверное, единственная причина эгоизма. Как он рождается, почему человек себя не любит, это отдельная большая тема. Но это работает именно вот так. Поэтому, если вы знаете за собой зачатки или махровый эгоизм, если вы знаете это в других людях, позаботьтесь о себе, начните себя любить, если этот эгоизм про вас. И помогите полюбить другому человеку себя, если это про другого человека, про вашего близкого, про друга, про человека, который вам не безразличен. Потому что, повторюсь, эгоист требует к себе внимания только потому, что не может себя полюбить. Это был метод Карлова. 3-2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 6. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: За столом сидели...

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро!
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Блиц. Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Программа оздоровления государственных и муниципальных финансов станет основой дальнейшего развития Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это позволит добиться повышения эффективности расходования бюджетных средств. Таким образом, в Брянском регионе появятся дополнительные финансовые возможности для выполнения всех социальных обязательств. Егор Ковальчук сообщил, государственный долг Брянской области в сумме 7 миллиардов рублей полностью состоит из бюджетных кредитов. Коммерческие кредиты отсутствуют. Брянский субъект федерации сохраняет свои лидирующие позиции по уровню долговой нагрузки на бюджет. В Центральном федеральном округе это второе место, в России – седьмое. Руководитель области отметил, в нынешнем году доходы консолидированного бюджета запланированы в объеме более 121,5 миллиарда рублей. К соответствующему уровню прошлого года рост доходов составил более чем 3 миллиарда рублей. Расходы по социально значимым направлениям профинансированы в полном объеме. В Брянской области реализуется государственная задача международного сотрудничества. Так, предприятие «Брянск-Сельмаш» в настоящее время успешно выполняет совместные проекты с Минским моторным заводом. В серию вышли двигатели для нового селекционного комбайна. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, техника «Брянск-Сельмаш» на 70-80% состоит из отечественных комплектующих. По итогам ушедшего года произведено продукции более чем на 4,5 миллиарда рублей. По кормоуборочным комбайнам завод занимает сейчас около 20% российского рынка, по зерноуборочным около 15%. Задача выйти на треть рынка. На территории исконно русских земель завод уже поставил более 150 единиц оборудования. Кроме того, удалось достичь соглашения на поставку техники в Херсонскую область. Егор Ковальчук подчеркнул, предприятие активно участвует в программах федерального и регионального субсидирования. При этом, по словам главы региона, необходимо открывать для себя и новые возможности, участвуя в различных выставках, крупнейшие из которых «Иннопром» в Екатеринбурге, где «Брянск-Сельмаш» представит линейку своей продукции. Оборот промышленной продукции в Брянской области растет. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, особо актуальным стоит вопрос соблюдения таможенного законодательства в данной сфере. В рамках комиссии по противодействию незаконной продукции обсудили меры, которые принимаются по борьбе с контрафактом. Егор Ковальчук подчеркнул, важно понять, насколько качественно эта работа ведется в муниципалитетах и как необходимо ее скорректировать, чтобы смертельно опасные табачные изделия не попадали в продажу. Кроме того, не менее значимым является вопрос маркировки мясной продукции в системе «Честный знак». Известно, в настоящее время в Брянской области 30 крупных мясоперерабатывающих предприятий, но в системе пока зарегистрировались только 11. Руководитель области напомнил, с 1 августа производители обязаны наносить коды на продукцию из мяса, а с 1 октября на колбасные изделия. Егор Ковальчук акцентировал, следует провести разъяснительную работу средним и мелким производителям, поскольку это позволит избежать проблем с поставками продукции в торговые сети. Помимо этого, ограничить количество контрафакта, тем самым создать конкурентные условия для игроков рынка. Определен порядок получения льгот для пострадавших фермеров Брянской области. Соответствующее постановление утверждено региональным правительством. Для включения в специальный реестр необходимо признание пострадавшему действий вооруженных формирований и подтверждение невозможности ведения хозяйственной деятельности по тем же причинам. Речь идет в частности о гибели скота и товарной аквакультуры, разрушении производственных помещений, уничтожении техники, помимо этого посевов, порче зерна и готовой продукции на складах. Дополнительным условием называется снижение ниже 70% доли дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в общих доходах. Кроме того, невозможность ведения хозяйственной деятельности, подтвержденная приостановлением работы или объявлением простоя в связи с эвакуацией населения на срок не менее 3 месяцев в календарном году. Предстоящие выходные, уходящая весна, к сожалению, не сможет порадовать нас хорошими плюсовыми показателями. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют в Брянске около 10-12 градусов в плюсовом диапазоне. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 4-5 градусов, но все же с плюсом. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба, ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире. We'll be right back.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Всем привет, мы брянская группа «Hard Walkers». Слушайте нашу песню для друзей на 3.2 радио.

0: Катапульт. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 6. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Об обязательном применении системы активной и пассивной безопасности в рамках глобальной стратегии развития дорожного движения рассуждают власти. К чему все это приведет и чем это может закончиться для нас с вами, автолюбителей? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Позвольте мне вернуться к ключевым моментам плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, о котором я уже не так давно вам рассказывал. Так вот, этот объемный документ, насчитывающий 77 страниц и более 260 инициатив, затрагивает широчайший спектр вопросов. От обновления дорожной инфраструктуры и совершенствования автошкол до улучшения помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий и регулирования новых видов транспорта, таких как средства индивидуальной мобильности. Важным направлением станет и повышение стандартов безопасности самих автомобилей. Правительство поставила задачу Минпромторгу и институту НАМИ проработать вопрос об обязательном внедрении в автомобили системы активной и пассивной безопасности и, что особенно актуально сегодня, цифровой безопасности. Это потребует пересмотра технического регламента Таможенного союза. Важно понимать, что существующие в России требования к автомобилям, имеется в виду безопасности, считаются довольно либеральными по сравнению с общемировыми, и многие современные электронные помощники остаются опциональными. На данный момент обязательными являются лишь система Эроглонас, подушки безопасности и ESP. В то время как многие другие важные системы либо не попадают под оценку, либо не имеют четких требований в действующем регламенте.
0: Автомобильные факты.
1: Ни для кого не секрет, российские автомобили сертифицированы для внутреннего рынка и могут не соответствовать современным международным нормам безопасности. Это обусловлено прежде всего явным отставанием российского автопрома от мировых тенденций. Многие передовые электронные системы и элементы безопасности, такие как ABS и ESP, а также подушки безопасности, ранее поступали к нам из-за рубежа. Их локализация в настоящее время, конечно же, ведется, но достаточно проблематично. А создание собственных аналогов требует, как вы сами понимаете, значительных временных и финансовых вложений. Также очевидно, что внедрение, особенно в массовом порядке, дорогостоящих опций может спровоцировать еще и рост цен на автомобили и, как следствие, падение спроса. Успокаивает лишь только тот факт, что полный запрет на использование старых автомобилей без систем безопасности вряд ли будет реализован и применен к автомобилям, предназначенным для продажи. Однако существует реальная угроза того, что старые машины потихоньку начнут вытеснять с рынка за счет повышения стоимости страхования на них. Для наглядности стоит рассмотреть европейский опыт. В Европе действуют весьма строгие требования к автомобильной безопасности. Важным шагом стало принятие Европарламентом еще в 2019 году закона, обязывающего с мая 2022 года оснащать все новые модели, а с 2024 года вообще все существующие модели системами автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и другими системами безопасности. А вот с июля нынешнего года требования станут еще более жесткими, предусматривая введение адаптивных стоп-сигналов, продвинутых систем предупреждения о невнимательности водителя и расширенного экстренного торможения. Признаюсь откровенно, что китайский брат, которым я сегодня управляю, напичкан огромным количеством различных помощников и систем, чему, конечно, я несказанно рад. Поскольку в предыдущем автомобиле очень уважаемой японской марки большинство из того, чем я обладаю сейчас, не было по определению. И скажу я вам так, друзья мои дорогие, конечно, их присутствие – это огромный плюс. Желаю, чтобы в автомобиле каждого из вас были, как минимум, те системы и помощники, которые установлены у меня сейчас. Но, как вы сами понимаете, это не более чем риторика. Что же касается буквально вас, так это напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, как главный гарант безопасности на дорогах. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное качественное обслуживание дизельных и топливных систем в Брянске. «Дизель-центр». Улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 6. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 8. Возможен дождь, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной, как Джабахат. Унеси же нас, лесной олень, в свою страну из веток и мхат.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 8. Возможен дождь, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Вечер теплится трубой. Вдоль заката, как машины проезжают, у солдатов час-другой.

заземлится трубой. Капли дождика, диоды светофора, исчезает мирной.

моих прошлых лет. Порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 8. Возможен дождь, ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только.